0: Реклама. Жарнама. Бишкек циркінде жаңы сезон. 12 сентябрьден тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Денис мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Денис мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
1: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
2: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль». Не покажи. Ты мне покажи. За руки держались мы. Мир нам завидовал. Раневская. Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир.кг.
3: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
4: Я тебе желаю счастья.
3: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в Зира. Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм Зира Бишкек.
5: Событие, погрузившее весь район в хаос.
6: Земелье близится 150.
5: Есть ли справедливость там, где скрывают правду?
7: Земли улонгим дада. Балдарусты тюрю гайтаршус керек.
5: От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
8: Мне нужна.
9: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: Реклама. Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, айымдар, жанамарзалар. Кутманду таңыздар менен. Кече деген жай плюс гүз деп отпадык, бүгүн гүз плюс кыш болуп кетип турган
2: орой. Гибрид, да, гибрид. Так, доброе утро, друзья. Официально объявляем открытым наш эфир. Свободной зоны от скуки.
1: Өзгөз колча коюлуп.
2: Да.
1: Арасын келиңиздер, ойгонуңуздар, туруңуздар, жаңы күн, жаңы таң дейбиз. Бирок жуманын соңу да бүгүн 2 октябрь күнгө жума.
2: Да, целых два повода без причины порадоваться, потому что сегодня пятница, как-никак, да? Конец рабочей недели, да, перед началом выходных у всех должно быть классное настроение. А еще сегодня мы разыгрываем умную колонку. От Берка,
1: поэтому... Джиток чыгарабыз.
2: Да, поэтому я обожаю пятницу.
1: Эгер сиз дагы ушул күндү майрамга айландырам, мен дагы жакшы көрөм дей турган болсоңуз, анда ойгонуп туруп биздин катарга кошулуңуз. Алдыдагы 3 саат бою чогуу болобуз. Оюндар, белектер, жакшы маанай, анан албетте музыка.
2: Конечно, погнали!
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «Берка Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 26, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 21 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.

0: Кылдык колонкасын ким утаткен алдыдагы сааттарда чогуу күбө болобуз.
1: Очень интересно.
2: Утренний лайф. Какой сегодня день?
1: А сегодня, во-первых, пятница, второй день октября. Вот. И сегодня день рождения отмечают сразу два для меня очень известных человека, лично для меня, да. Это Стинг, британский музыкант, певец, автор песен. Ему сегодня 75 лет, а еще день рождения сегодня отмечает мой папа.
0: Опа! Вот тут биринчи жакыныңды таанышыңды билбей мындай айта албайбыз го, бирок экинчи туулган күндү атаң аты ким?
1: Субан.
0: О, Субан агабызды бүгүнкү өздүк майрам менен куттуктайлы.
1: Спасибо, спасибо.
0: Сен негизи атам окшоштуп аткансың, э?
1: Да, я копия отца. Начиная от характера, заканчивая до внешности. Наоборот, начиная от внешности до характера.
0: Мына ушундай сонун кызды бизге коллега кылып берген атабызга рахмат.
1: Кечинде
0: барасыңдар тулаган күнгөчү, ошондо биздин атыбыздан куттуктап коёюн.
1: Обязательно.
0: Андан сырткары, достор, бүгүн бема дагы сенин майрамың экен, майрамың менен.
1: Ну-ка, мне интересно, что там?
0: Бүткүл дүйнөлүк күлкү күнү экен.
1: Жылмаюу
0: күнү, жылмаюу.
1: Ага. Намек, да, жирный намек на то, что я хохотушка.
0: Тез кечинде жакшы го дейм.
1: Да? Ну, мне кажется, это лучше, чем сидеть, вот эту вот плохую энергетику людям
0: передавать. Шо, да, ошо
1: найдет поэмба. Лучше смеяться, улыбаться.
0: Ошо найдет поэмба. Дагы бир сонун майрам, электрондук почта бар го.
1: Да.
0: Баарыбыз колдонобуз. Азыр кайсыл жака каттоодон өтпө, бүт жерге ошол нерсени сурайт го.
1: Да.
0: Электрондук почтанын бүгүн туулган күнү экен.
1: Здорово. Gmail, да, или? Mail.ru.
0: Mail.ru, Gmail. Бар эле электрондук почтада бир эле турабы?
1: Ну, да.
0: Gmail ли кийин чыктыбы? Кийин эле ошону колдонуп
1: калдык. Мне кажется, по-моему, Mail.ru наоборот. Позже. Ну, неважно. Да. В любом случае, с днём рождения, это такая.
0: Бардык айтор майрамдаганга себеп болсо болду бизге. Мурдау кийин бир айырмасы жок.
1: Да, во-первых, начнем с того, что пятница, повод всегда найдется.
0: Мына ушундай, достор, ал эми сиздин жеке жашоодо, жеке календарда кандай майрам экен эми өзүңүз бизге айтып берет чыгарсыз. Ал үчүн биздин WhatsApp номер 0709 118 118.
1: Ждем, друзья.
2: Утренний лайф.

0: химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-48-32-60.
1: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
2: Тебе пенсию дадут?
1: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
2: При поддержке соцфонда.
3: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 26, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 21 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Байлото. Лотерея Кыргызстана, в которой выигрывают. ПАСО ОГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизна» от «М. Исламик» это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. «М. Исламик». Исламский цифровой. Лицензия НБКР номер 14.
3: Продаю.
4: Покупаю.
3: Снимаю.
4: Сдаю.
3: На house.kg легко и надежно проходят любые сделки с недвижимостью.
4: Тысячи проверенных объявлений и удобные инструменты поиска.
3: Просто установите приложение и спокойно сдавайте, покупайте или арендуйте жилье.
5: Найду квартиру мечты на house.kg.
3: Ваш надежный помощник в мире недвижимости.
6: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро – сделано в Италии.
2: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
3: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш с 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zikr 9X Ultra», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер. Витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер. Когда начинается новая жизнь.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Дагы бир жолу баарыңыздарга салам айталы. Таңкы лайфтын 2-чи саатына айымдар мырзалар, кош келиңиздер.
2: Всем, кто в пути, кто на работе, кто тихонько подпевает на кухне громкий привет. Вы все еще слушаете Авторадио, микрофона Бема и Асхат. Стараемся сделать вашу пятницу ярче, точнее утро.
1: Алиме биздин бул таңды таттуу кылган огарманыбызга рахматыбызды айталы. Кече өзүнүн таттууларын таштап кеткен экен. Бема көз азыр ушу менен мен кофе ичетим. Бема чай ичетсиңби? Мен ичетсиң.
2: Нет, как обычно, кипяточек.
1: Суда, если на его жанагы тура тамактану сдасын, да?
2: Да, ЗОЖ и ПП.
1: Рахмат, угармандар. Кутман таң дептер, доброе утро дептер. Сен менен да учрашыптыр, мен менен да учрашыптыр.
2: Спасибо большое, так приятно. Я обожаю читать, кстати, сообщения от наших слушателей. Обожаю прям. Поэтому отправляйте больше.
1: Уканды.
2: Тоже.
1: А, да, болдох и бреймби?
2: Конечно.
1: Бема, Асхат, доброе утро, дейт.
2: Доброе утро. Ты так посмотрел на меня.
1: Чё ж, да утираш дырды, я мим. Бугачейн Оарманус Кыргызстана жасып келип тирды. Билдирлерді, чё, анам бүгін не ол по орыс жасы штык кеткен білбем, орысты утираш дырши кылып.
2: Так, ну что ж, что мы делаем, что у нас по плану?
1: Мындай кылалы, 2-чи саат алдыда ойын болот, бирок ага чейин башка демөрчүбүз жөнүндө дагы бир маалымат менен бөлүшүп өтөлү угармандарга.
2: Ну все, хорошо тогда, как скажешь.
1: Вот аус, кулак сизде.
2: Да. Один из самых ценных ресурсов на сегодняшний день – это время, согласен? Вот поэтому современный жилой комплекс «Восток-7» предусмотрел все это, поэтому все, что нужно – есть рядом. То есть все, вся нужная инфраструктура, это школы и детские сады, медицина, все находится в шаговой доступности. Друзья, если вы сейчас озадачены покупкой жилья, то самое время обратить внимание на жилой комплекс «Восток-7» от БРК Групп.
1: О, БРК Групп, то расми, инстаграм, брактесна гриб, дагы толырак маалымат алсаңыз болот.
2: Да, все верно.
1: Алды да болсо, концертке кечлик чакыруу барагын кармап алып, БМКОС, жеңүүчүлөрдү күтөткөнбүз, оюнчуларды. Анткени котормочулар силердин сахнага чыкчуу кезегиңер жакындап атат.
2: Да.
1: Кеттикпи?
2: Да, поехали.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 26, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 21 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.

0: Стоп.
1: Кручу, верчу, перевести хочу.
2: Именно вот такая игра у нас началась.
3: Ойын башта бир сүйүн отабыз, терезеден күндүн нурларын көрө алып бир сүйүн отабыз. Эртең мен ушул күн кайда эле дейм да?
2: Непонятная погода с утра была. Я проснулась, пока ехала, был ливень. Сейчас солнце светит, солнышко, и сразу тепло стало.
3: Ошондо азыр сырткачкандан кийин ысыйт экенбиз да?
2: Я еще так оделась, слушай.
3: Ошо да, ошо мен да ошону ойлоп отурам да.
2: Как будто себе собираюсь.
3: Досуркан ага, сырттагы аба ырайы кандай болбосун, ал жакты эми кандай болсо ошондой кабыл алабыз го. Анан бул оюндун жыйынтыгына силер бир аз аракет кылып, бир аз мындай өзүңөрдүн салымыңарды кошушуңар керек. Анткени бизде 2 билет бар концертке.
2: 2 билета на концерт Баястана, который состоится 23 октября, напоминаем, в Номад Арене, 24 классных артиста на одной сцене. У вас есть шанс побороться.
3: Юбилейлик концертке барып, кадырлы конок болуп келгенге сонун мүмкүнчүлүк. Ал үчүн эмне кылыш керек? Адаттагыдай БМА тапшырма берет. Орус тил мугалими болуп силерге. А силер болсо аны кыпкыргызча которуп туруп бизге WhatsApp'ка жазышыңар керек. WhatsApp номерибиз 0709-118-118. Андай эмесе, тапшырма.
2: Развернуто и интересно, как любит Аскат, да? Так, мы тут как раз с Аскатом в перерыве разговаривали о том, кто что любит читать. Вот, и пришли к тому, что моя самая любимая книга — это «Маленький принц». Я действительно его люблю читать, я его перечитывала несколько раз, и почему-то вспомнилась фраза, крылатая фраза из этого фильма, книги. Вот, мы в ответе за тех, кого приручили.
3: Было что-то...
2: Вы сейчас расплатитесь.
3: Муну мага эфирден сырткары далай түшүндүрүп берди, ар жагынан түшүндүрдү, бер жагынан түшүндүрдү, анан мен айттым, бема кой турчу дедим. Анан көрө угармандар ошондо так кыргызча которуп берсин, анан мен билип калам дедим. Силерге таядам го, урмандар, силерге ишенем го. Дагы бир жолу тапшырманы кайталайлы.
2: Нужно перевести с русского на кыргызский крылатую фразу. Мы в ответе за тех, кого приручили. Друзья, варианты отправляйте на WhatsApp 0709-118-118. Мы ждем.
3: Күтөбүз. Эң мыкты туура котормого концертке эки кишилик чакыруу барагын ыйгарабыз. Угарманыбыз жазыптыр. Күн тийген менен эшикте бирок суук дейт.
2: Серьезно?
3: Раз или жил гейн кельптрюс.
2: Надо сейчас окошко открыть. Ну, кое-кто у нас не хочет, ну ладно.
3: Мы на ушиндай. Достар, алдыда джинтық шығарауыз, джоуапторды, варианттарды узатыңыздар.
1: Кручу, верчу, перевести хочу.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: Только

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: сырттағы ауа райына жарашауы, екі өзінің эфирдегі ырларымдай жалаң романтика болып отқан жоқ па?
1: Сегодня такая подборка, да, кстати.
0: Ушындай бошыл нәрсені мен байқап, таңғалып қойдым да, ормандар ушындай болып отқан жоқ па? Жақсы ләуі, айтқа болады, жағы отау сілерге ең башқысы. Эми достор жиынтык чыгаралы келиңиздер. А баса ыр кайдасың деп аталат экен. Бек Исраилов анан менимче жубайы Айсулуу болуш керек, э? Ошо өзүнүн жубайы менен ырдаган ыр болуш керек. Дуэт.
1: А, да? Молодцы.
0: Ырдай бергиле, жашай бергиле десең, э?
1: Да, в одном направлении смотрят. Вот что означает, да? Прям в буквальном смысле смотреть в одно направление.
0: Ооба. Эми достор жиынтык чыгаралы. Ушунчалык көп варианттар келди. Азаматсыздар. Кимдир бирөө үйрөткөндөрүбүз үчүн деген экен, кимдир бирөө көндүргөндөрүбүз. Негизи мага көндүргөн деген вариант жаккан болчу да, бирок үйрөткөн деген сөздү колдонгондор басымдуураак кылып кеттир.
1: Да.
0: Биз өзүбүз үйрөткөндөр үчүн жоопкерчиликтебиз деген вариант бар экен. 096 абоненти.
1: Поздравляем.
0: Биринчилерден болуп жазган экенсиз ушул вариантты. Анан калгандардын баардыгы ушул багытта кеткен экен. Бул колчоолор сизге.
1: Поздравляем.
0: 096 абоненти. Атын сурадым эле, бул жакта атыңыз ким деп. Нурпери деген угарманыбыз.
1: А Нурпери, да, выиграла. Ну что ж, Нурпери, поздравляем. Два билета на классный концерт ваши.
0: Ооба, Баястандын юбилейлик концертине барып көңүл ачып келиңиз. Баардык оюнга катышкан угармандарыбызга рахматыбызды айтабыз дагы. Алар үчүн дароо кийинки кызыктуу маалыматты тартылай берели.
1: Конечно.
2: Утренний лайф. Лайф. Обо всем. О разном. Интересные факты.
0: Кызыктуу фактылар менен алдыңыздарда кол чаап тосуп алабыз. Бэма!
1: А вчера ехала с работы, со второй работы, домой, да, и услышала то, что ребята это вечером разыгрывают, ой, господи, дарят же. Тура. Почему ты меня не подправляешь?
0: Тура, тура.
1: Зачем ты здесь нужен?
0: Билет берет, Аус.
1: Да.
0: Сейчас я не давать кан, герин, герин, чем я голодпаем.
1: Дарят два билета в цирк. Так вот, я вспомнила, что в детстве я очень любила ходить в цирк именно из-за медведей, которые катаются в юбочках на велосипеде, такой одноколесном.
0: Бир жолу, мен мындай кызыкчу эмесмин го, анан бир жолу кыздарымды алып барайын деп, биздин эле Бишкекте цирк алып барып атпаймынбы? Эми ал кезде азыркыдай ремонт жок эле, анан мага эмнеси жаккан жок, жыты жаккан жок да ошол жактачы.
1: Цирке? Почему?
0: Билбейм, ошол жактагы жыт мындай жүрөктү айланып туруп алды да. Ошондон кийин анан циркке барбай калдым. Азыр эми жаңы ремонт болду, ал жак менимче жакшы болуп калды болуш керек.
1: Стоит сходить, да? Ну, на самом деле, да, есть свои минусы, но в любом случае я вот любила ходить в цирк именно из этих медведей. Они такие забавные, вот медведи в розовых юбочках. Так вот, к чему я это? Я вчера наткнулась на такой интересный факт. Представляешь, медведи, оказывается, не только в цирке выступают. У них даже есть свой конкурс. Чтоб ты понимал.
0: Сулулук конкурс для Игорь Бэйми.
1: И чтоб ты понимал, фанаты этого конкурса, которые следят за этим конкурсом, они сломали сайт из-за самого толстого медведя. Ты себе представляешь? Да. То есть на Аляске в рамках ежегодной недели толстого медведя зрители так активно голосовали за финалистов, что временно что такой вот, скажем так, армия поклонников, да, толстых медведей, что да, что временно обрушили в веб-портал конкурса. В итоге титул главного крепыша завоевал бурый медведь по кличке Бэк Пак. Вот.
0: Германдарны көп нерсе карыз болуп калыптыр бул айы, э?
1: И чтоб ты понимал, более чем 100 стран мира участвовали в голосовании.
0: Жанагы Индияда уйлардын сулуулук конкурсу өтөрүн уккам го, бирок мындай семиздиктин конкурсу өткөнүн богундагы аюулардын арасында биринчи болуп атам да.
1: Да, кстати, в Пакистане проходит ежегодный конкурс красивого верблюда.
0: И бизде деле жанагы арышан койлор бар го. Ошолдор өзүнчө бир ошолордун бир копиясы сыяктуу да турабы?
1: Да, самый жирный барашек.
0: Мына ушундай кызыктуу маалыматтар жаныбарлар дүйнөсүнөн достор. Эмне кылабыз? Кеттик алдыга?
1: Да, поехали.
0: Алдыда Илья Зандар сиздер үчүн ырдап берем деп атат. Мага сүйүү керек дейт.
1: Ооо.
0: Сага эмне керек?
1: Люблю эту песню.
0: Сага эмне керек?
1: Мне нужен хороший отдых и вкусный кофе. Прямо сейчас заварю себе.
0: А сүйүү керек жокпу?
1: Ну, тоже надо, конечно. Как же без этого?
0: Мына сүйүү керек дегендер
1: ругалы. Просто как будто я напрашиваюсь.
2: Утренний лайф.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 26, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 21 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: которые выигрывают. ПАСО ОГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизна» от М. Исламик это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. М. Исламик. Исламский цифровой. Лицензия НБКР номер 14-1.
2: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
3: Так, борсоки. Золото. Пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
4: Апа. Новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
3: Неужели?
4: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
5: Нитро Фреш. Каждый день новый старт. Используй свой шанс. Нитро Фреш. Выбери свой вкус.
6: Товар сертифицирован.
7: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость?
8: $100!
7: Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
9: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
10: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Wildberries.
21: Wildberries.
22: Wildberries.
23: Wildberries.
24: Wildberries.
25: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
26: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
27: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
28: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
29: Деятельность лицензирована.

0: Раскроем потенциал от природы. 100% без добавок для семьи.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотек. Витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер. Когда начинается новая жизнь.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: 9 часов и 6 минут в Кыргызстане. Вы все еще слушаете Авторадио. Вы на правильной волне, ведущий еще здесь. Значит, все идет по плану.
2: Микрофонда Асхат менен Бема, Алиме, биздин бүгүнкү саатыбыз, бүгүнкү үчүнчү бөлүгүбүз өзгөчө болорун жакшы билесиз. Жума күн, демек БРК Групп курулуш компаниясынын оюнундагы башкы байге Алиса акылдуу колонкасынын ээсин табабыз алдыда.
1: Да, так, давай перед этим напомним нашим слушателям о нашем главном спонсоре БРК. Да, БРК Групп — это компания более чем 15-летним опытом. Восток 7 современный микрорайон для тех, кто планирует свое будущее уже сегодня. Самое время обратить свое внимание на жилой комплекс Восток 7 от БРК, друзья.
2: Алеми, БРК-нын башка байгесин утуп алам дегендер эмне кылыш керек? WhatsApp номерге 0709-118-118 номерине ойногом келет деп жазыңыз. Эгерде кыргыз тилинде ойнойм десеңиз, эгерде орусча ойнойм десеңиз.
1: Я в игре. Напишите «Я в игре» на наш WhatsApp 809-118-118.
2: Күтөбүз. Бүгүнкү күндүн катышуучусу канча упай чогултат болду экен? Анан дүйшөмбү күндөн баштап угармандардын упайларын эсиңизге салабыз дагы. Кимдики көп болсо, кимдин упайы баарынан алдыда болсо, болду. Башкы байге колонканын ээси ошол угарман болот.
1: Да, не сомневаюсь, что сейчас армия поклонников Асхата напишут, разгромят наш WhatsApp. Уже начали, мне кажется.
2: Жанага айонун германдарындай болуп, э?
1: Да-да.
2: Орусчадагы, кыргызчадагы келе баштады. Эми алдыда байланышабыз дагы, ким менен ойнойбуз, ошону ушол күй болот экен алдыда.
1: Да, ну что, Асхат, посоревнуемся, посмотрим?
2: Кеттикпи?
1: Кому больше напишут. Поехали.
2: Орусчабы, кыргызчабы, жазгылачы.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 26, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 21, и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Джернома. Пайлото.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 26, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 21 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Байлото. Лотерея Кыргызстана, в которой выигрывают. ПСО ГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро. Сделано в Италии.
3: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
4: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также до 25, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
5: Нитрофреш. Планды өзгөртпө. Таасирди өзгөрт. Нитрофреш. Дамыңды танда. Товар тастыкталган.
6: Гематесте укмуштуу даяр арзандатуу. Оорду, өт жолдорун текшерүүгө, Б жана С гепатиттерин аныктоого жардам берген анализдерге 50% арзандатуу. Акция 11 октябрга чейин гана уланат. Толук маалыматты Гематест чекит кейчи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также до 25, в Найсакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0503-0202-55. 0503-0202-29.
4: Ударные скидки в Гемотест. Минус 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и анализы, которые помогут исключить гепатит В и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.кг. Деятельность лицензирована.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: октября на Мат-Арена. Билеты на tikitiki.kg. Успей приобрести.
1: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
2: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13КР.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях также до 25, в Найсакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg. Джернома.

0: откроем потенциал от природы. 100% без добавок для семьи.
1: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
2: Ничего сложного.
3: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи один сом скидки с каждого литра газа.
1: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
4: Второй этап чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
5: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00. Автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
6: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джиз Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
7: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры – все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также до 25, в Найсакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
1: Более 150 лет инженерного опыта. Швейцария. Технологии точность. Шиндлер создает лифты и эскалаторы, которые становятся частью современной архитектуры. Шиндлер. Больше, чем движение между этажами. Это швейцарская культура вертикального движения.
2: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, иди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Неміс тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
1: Кофе – это вкусно.
2: А МакКофе и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум. Выигрывай!
3: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро. Сделано в Италии.
4: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
5: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
6: Ну все. 1 октября идем мебель покупать.
7: Тебе пенсию дадут?
6: Нам скидки в Евромире. Мебели дадут ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15% на все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
8: При поддержке соцфонда.
9: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
10: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также до 25, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.kg.
1: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0506-555-056.
2: Продаю.
3: Покупаю.
2: Снимаю.
3: Сдаю.
2: На house.kg легко и надежно проходят любые сделки с недвижимостью.
3: Тысячи проверенных объявлений и удобные инструменты поиска.
2: Просто установите приложение и спокойно сдавайте, покупайте или арендуйте жилье.
4: Найду квартиру мечты на house.kg.
2: Ваш надежный помощник в мире недвижимости.
5: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810, WhatsApp 0700-252-255.
6: Nitro Fresh. Не меняй планы. Меняй впечатление. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
7: Товар сертифицирован.
8: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
9: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
10: Реклама на Авторадио. 0.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях также до 25, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg. Жарнама.
3: Узақ сейілдөудің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Боль нос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезген үйіні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланышты өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп биль.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также до 25, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
3: Так, борсоки, золото, пышные, горячие, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
4: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
3: Неужели?
4: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
0: Нитро Фреш. Ставь рекорды. Удивляй себя. Нитро Фреш. Выбери свой вкус.
5: Товар сертифицирован.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
7: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Биздин Маркет.
1: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль». Не покажи. Ты мне покажи.
2: За руки держались мы.
1: Мир нам завидовал. Раневская. Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир.кг.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 29, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.

0: Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз.
1: Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя.
2: Сиз эмне деп бизди таштап кеттиңиз?
1: Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
3: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды тирүү кайтарышыбыз керек.
1: Чуулгандуу 3 киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
3: Джесс Кемпир мен өрттөп күлүп көккө сапырышыбыз керек.
1: 17 сентябрдан баштап баардык кинотеатрларда.
4: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Авазяна.
5: Я тебе желаю счастья.
4: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram «Зира Бишкек».
6: Второй этап чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
7: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
8: Мне нужна...
9: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября – Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на lifetickets.kg.
7: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 11, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 29, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: Nitro Fresh. Больше движения. Больше впечатлений. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
5: Товар сертифицирован.
6: Ударные скидки в Гемотест. Минус 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и анализы, которые помогут исключить гепатит В и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на gemotest.kg. Деятельность лицензирована.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

3 октября на Мат-Арена. Билеты на tikitiki.kg. Успей приобрести. Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 11, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 29, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Nitro Fresh. Getencik TV. Alga umtol. Nitro Fresh. Damındı tanda. Tavar tastıktalgan.
6: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
7: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
8: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компания сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 11, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 29, ночью температура опустится до 14 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Более 150 лет инженерного опыта. Швейцария. Технологии точность. Шиндлер создает лифты и эскалаторы, которые становятся частью современной архитектуры. Шиндлер. Больше, чем движение между этажами. Это швейцарская культура вертикального движения.
1: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
2: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
3: «Санмарита».
4: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
5: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы «Кросс», «Спринт» и «Марафон». Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
7: Лицензия КАС 16-15-49КР. 17-02-13КР.
8: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 29, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Дернома.

0: достаточно.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 29, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама.

0: которые выигрывают. ПАСО ГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0506 555 056. Дарить!

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: Это же

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 29, ночью температура опустится до 14 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.

0: Kasalarda şardagı Avtastar dükönünden satıp alıp je Avtastar çekitkeye je saytınan buyurutma beriniz.
1: Унаңа газ куясың бе? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унаңа газ куюп, азырак төлө.
2: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
1: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
0: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
3: Кофе – это вкусно.
4: А МакКофе и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум. Выигрывай.
5: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
6: Тебе пенсию дадут?
5: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
6: При поддержке соцфонда.
7: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
8: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
9: Бишкек, 3 октября. На Мат-Арена. Большой сольный концерт «Акмаль».
10: Ты мне покажи.
9: Ты мне покажи.
10: За руки держались мы.
9: Мир нам завидовал. Раневская. Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир.кг.
11: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 11, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 29, ночью температура опустится до 14 градусов. На Исакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Байлото. Лотерея Кыргызстана, в которой выигрывают. ПСО ГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Продаю.
2: Покупаю.
1: Снимаю.
2: Сдаю.
1: На house.kg легко и надежно проходят любые сделки с недвижимостью.
2: Тысячи проверенных объявлений и удобные инструменты поиска.
1: Просто установите приложение и спокойно сдавайте, покупайте или арендуйте жилье.
3: Найду квартиру мечты на house.kg.
1: Ваш надежный помощник в мире недвижимости.
4: Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизна» от «М. Исламик» это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. «М. Исламик». Исламский цифровой. Лицензия МБКР номер 14.
5: Так, борсоки, золото, пышные, горячие, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
6: Опа! Новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
5: Неужели?
6: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
5: Wildberries.
17: Wildberries.
14: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
11: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: которые выигрывают. ПАСО ОГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызслото. 18+.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700-252-255.
3: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
4: Тебе пенсию дадут?
3: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
5: При поддержке соцфонда.
6: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 29, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизна» от М-Исламик это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. М-Исламик. Исламский цифровой. Лицензия БКР номер 14-1.
4: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро – сделано в Италии.
5: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
6: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
7: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
8: Так, борсоки, золото, пышные, горячие, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
9: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
8: Неужели?
9: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
10: Нитро Фреш. Не сбавляй темп. Двигайся дальше. Nitro Fresh. Выбери свой вкус. Товар сертифицирован.
11: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
12: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
13: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
14: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
15: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
16: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 29, ночью температура опустится до 14 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.

почвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

0: карантин в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С Ismar можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. Ismar.
2: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
3: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
4: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль».
5: Не покажи.
4: Ты мне покажи.
5: За руки держались мы.
4: Мир нам завидовал. Раневская.
5: Нам завидовал.
4: Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир.кг.
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 11, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 29, ночью температура опустится до 14 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardefisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.кг.
1: Так, борсоки, золото, пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
2: АПА. Новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
1: Неужели?
2: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
3: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
4: Продаю.
5: Покупаю.
4: Снимаю.
5: Сдаю.
4: На house.kg легко и надежно проходят любые сделки с недвижимостью.
5: Тысячи проверенных объявлений и удобные инструменты поиска.
4: Просто установите приложение и спокойно сдавайте, покупайте или арендуйте жилье.
6: Найду квартиру мечты на house.kg.
4: Ваш надежный помощник в мире недвижимости.
7: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
8: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
7: Как же мне хорошо спалось.
8: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: радио.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: города.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 11, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 29, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
4: Жарнама.
5: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
6: Денис

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 29, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0503-0202-55. 0503-0202-29.
4: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
5: Кругосвет!
6: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zikr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Только с

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 29, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
5: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык.
6: Гемотестте укмуштуудай арзандатуу. Боорду, өт жолдорун текшерүүгө, Б жана С гепатиттерин аныктоого жардам берген анализдерге 50% арзандатуу. Акция 11 октябрга чейин гана уланат. Толук маалыматты гемотест чекит кейчи сайтынан алыңыз. Ичмердүүлүк лицензияланган.

0: Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын кодок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
5: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
6: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
7: Ничего сложного.
8: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
6: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
9: Мне нужна.
10: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на lifetickets.kg.
1: Реклама на Авторадио. 0.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 29, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.

0: Раскроем потенциал от природы. 100% без добавок для семьи.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
2: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13КР.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 11, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 29, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.

0: булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Болнос Relax Gel менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
2: Баары оңой. Red Pay'ди ач, штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй, анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
1: Red Petroleum, Red Pay – сенин май куючу жайың, сенин пайдаң.
3: Более 150 лет инженерного опыта. Швейцария. Технологии точность. Шиндлер создает лифты и эскалаторы, которые становятся частью современной архитектуры. Шиндлер – больше, чем движение между этажами. Это швейцарская культура вертикального движения.
4: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
5: Я тебе желаю счастья.
4: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram «Зира Бишкек».
6: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
7: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер «Авторадио».
8: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры. Все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 11, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 29, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Ударные скидки в Гемотест. Минус 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и анализы, которые помогут исключить гепатит В и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.кг. Деятельность лицензирована.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: октября на Мат-Арена. Билеты на tiki-tiki.kg. Успей приобрести.
1: Событие, погрузившее весь район в хаос.
2: Земелье близится 105 тысяч.
1: Есть ли справедливость там, где скрывают правду?
3: Земли улонгим дада. Балдарусты тюрю гайтаршус керек.
1: От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джиз Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
4: Мне нужна...
5: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября – Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на lifetickets.kg.
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
2: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
3: Ничего сложного.
4: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
2: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
0: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Абазяна.
5: Я тебе желаю счастья.
0: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».
6: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
7: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер «Авторадио».
0: Реклама на Авторадио.
8: 0 777 118 118.

0: Реклама. Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио. 0700.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Реклама. Жарнама. 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шендлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүнө айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шендлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык.
1: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
0: Баары оңой. RedPay'di aç, штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй, анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
1: Red Petroleum, RedPay, сенин май куючу жайың, сенин пайдаң.
2: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
3: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль». «Ты мне покажи». «Мир нам завидовал». «Раневская». Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир KG.
4: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
5: Хаблайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к реву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
6: Мне нужна. Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября.

Штык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи 2026» большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв». 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

Тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Лар бары менин колумда. Каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
0: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох. Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте.
4: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры – все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
1: Я тебе желаю счастья.
0: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз.
1: Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя.
2: Сиз эмне деп бизди таштап кеттиңиз?
1: Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
3: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды тирүү кайтарышыбыз керек.
1: Чуулгандуу 3 киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
3: Джесс Кемпирдин артык күлүмкөккө сабырсыз керек.
1: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
4: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграм Абазяна.
5: Я тебе желаю счастья.
4: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в Зира. Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм Зира Бишкек.
6: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
7: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
8: Мне нужна... Наваи возвращается в Бишкек. 12.

0: Реклама.
1: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
2: Так, борсоки, золото, пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
3: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
2: Неужели?
3: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
0: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.